0: перспективному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки – от профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Минспорт региона приглашает к участию всех желающих, независимо от возраста и спортивного опыта.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, хороший очень.

0: однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

избирательному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Накануне Дня России в торжественной обстановке министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике генерал-майор полиции Владимир Нефедов провел церемонию вручения первых паспортов юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста. Нефедов обратился к ребятам с речью, в которой акцентировал внимание на значимости паспорта как символа гражданской зрелости и причастности к большой стране. Были затронуты темы патриотизма, гражданского долга и ответственности, которые, безусловно, являются неотъемлемыми частями формирования личности молодого гражданина. В Урупском районе в отношении 43-летнего жителя поселка Медногорский возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего препарата в крупном размере. Факт был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Установлено, что подозреваемый с июня прошлого года по апрель текущего в Медногорском сбывал местной жительнице рецептурный лекарственный препарат. Изъято 369 капсул с сильнодействующим веществом массой более 140 граммов. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли преступление 20-летней давности. В сентябре 2006 года в парке «Зеленый остров» в Черкеске злоумышленник вместе с двумя другими мужчинами совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней местной жительницы. Тогда с места преступления были изъяты биологические следы, оставленные преступниками. Однако на тот момент установить личности и задержать виновных не представлялось возможным. В 2016 году удалось сузить круг подозреваемых, были проведены

0: Мероприятие с участием потерпевшей, что позволило идентифицировать причастного к преступлению. Уголовное дело, возбужденное по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении одного из фигурантов, было выведено в отдельное производство и направлено в суд, по итогам рассмотрения которого был вынесен обвинительный приговор. Недавно в результате дальнейшей кропотливой работы удалось установить личность второго подозреваемого. Это мужчина 1986 года рождения. Ключевую роль в этом сыграла проведенная ДНК-экспертиза. Кроме того, сотрудники полиции установили личность третьего соучастника преступления. Стало известно, что он скончался. Оперативники отделения по борьбе с IT-преступлениями Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии в отношении трех граждан выявили дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Ранее сообщалось, 25-летний безработный житель Дагестана стал инициатором и организатором преступной схемы, в которую он вовлек двух знакомых из Карачаево-Черкесии в возрасте 20 и 26 лет. Начиная с сентября прошлого года, группа искала людей, готовых продать оформленные на их имя банковские карты с доступом к счетам. Один из участников получал у продавцов пин-коды и паспортные данные, которые затем передавал своему сообщнику. Тот активировал дистанционное банковское обслуживание, используя чужой номер телефона. Полученные данные для удаленного доступа передавались главарю группы и впоследствии применялись неизвестными лицами в противоправных целях. На днях были задокументированы еще два аналогичных преступления, возбуждены уголовные дела. В Черкесске четверых подростков доставили в полицию за нарушение общественного порядка. 14 июня четверо юношей в возрасте от 12 до 14 лет из хулиганских побуждений подложили зажженную петарду в бетонную мусорную урну возле дома номер 62 по проспекту Ленина в Черкесске. По кадрам камер видеонаблюдения личности нарушителей были оперативно установлены. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В минувшие выходные для членов семей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, получивших военную травму, была организована поездка в Кисловодский государственный цирк на новую программу «Итальянский цирк. Слоны и тигры». Для более чем 30 детей в возрасте от 5 до 14 лет этот день стал настоящим праздником. Они посмотрели красочную цирковую программу, был организован комплексный обед и прогулка по курорту. Информация предоставлена Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: Qué cosa buena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Реклама на 104.5.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
3: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888. 265 888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному.

0: Карачаевске 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» госпрограммы строительства. Рашид Тимрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Также в регионе продолжаются строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных трасс и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную политику. В Карачаевске откроется 2-я в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное 2-годичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений до 20 лет программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. В Черкесске 20 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки – от профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Минспорт региона приглашает к участию всех желающих, независимо от возраста и спортивного опыта.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Бронзовая медаль и путевка на первенство России. Воспитанник спортивной школы номер 5 Черкесска Ислам Шанов блестяще выступил на первенстве Северокавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в Грозном. В весовой категории до 63 килограммов Ислам провел 3 поединка, в 2 одержал победу и завоевал бронзу. Соревнования стали отборочными на юниорское первенство страны. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места по итогам поединков, получили путевки на первенство России по греко-римской борьбе. Оно пройдет в июне в Омске. Тренирует спортсмена Таймураз Бабухадия. 2 медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал наш земляк Арафат Мамедов, категория 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова, категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чутчаев и Ислам Кушаев. Наш земляк Али Баташев завоевал бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров 19-22 лет памяти Николая Павлюкова. Соревнования среди юниоров и юниорок прошли в Краснодаре, и в них приняли участие 536 спортсменов из 76 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в 2 одержал победу. Спортсмены, занявшие на данном турнире с 1 по 3 места, вошли в основной состав юниорской сборной команды России по боксу. Тренер Заур Баташев. В поселке Эркиншахар в Карачаево-Черкесии состоялся открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе «Нагайстан», объединивший юных спортсменов из разных регионов страны. Схватки прошли на 2 коврах и собрали борцов с 2013 по 2020 годы рождения. Победители турнира награждены чемпионскими поясами, призеры, медалями и грамотами. Также организаторы вручили специальные награды в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику», «За лучший бросок» и «Приз зрительских симпатий». В Карачаево-Черкесии в рамках празднования Дня России состоялись республиканские соревнования по спортивной гимнастике, объединившие около 100 спортсменов в разных возрастных категориях. По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях стали Дамир Купчаков, Марк Токарев, Кирилл Кокаев, Лев Ниров и Динур Хаунежев, сообщили в Министерстве физкультуры и спорта региона. Также в ведомстве отметили, что проведение подобных соревнований способствует популяризации спортивной гимнастики, развитию детско-юношеского спорта и повышению спортивного мастерства молодых спортсменов республики. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. В Черкесске в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошло мероприятие, посвященное Международному дню велосипеда. В нем приняли участие около 300 любителей велоспорта в возрасте от 5 до 18 лет. Для них была подготовлена развлекательная программа и заезд. Каждый велосипедист получил памятную медаль, сладкие угощения и массу ярких впечатлений. Также состоялся розыгрыш велосипеда. Его обладателем стал Александр Ершов из Черкесска. Организовал мероприятие депутат Гордумы Черкесска, президент Федерации велосипедного спорта Карачаева-Черкесии и директор комплексной спортивной школы «Победа» Азамат Кубанов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Это инфраструктура для жизни, госпрограммы строительства. Рашид Тимрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Также в регионе продолжаются строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в 2026 году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных трасс и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионах, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, тарифную политику. В Карачаевске откроется 2-я в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное 2-годичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений до 20 лет программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаево-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. В Черкесске 20 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Соревнования входят в число крупнейших спортивных мероприятий страны и объединяют участников разного уровня подготовки – от профессиональных спортсменов до любителей и семейных команд. Для участников будут подготовлены маршруты различной сложности. Минспорта региона приглашает к участию всех желающих, независимо от возраста и спортивного опыта.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 19 июня в Черкесске в ночные часы плюс 7, днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 14, днем плюс 24, облачно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 10, днем до плюс 18, малооблачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 19, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888. Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, осетин, стальной карачай.

0: Учкикене 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Правительство Российской Федерации включило 25 новых позиций в перечень крупных инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального

Также воспитатели и руководители детских садов Ингушетии. Форум проводится в год дошкольного образования и посвящен практической работе с детьми в детских садах. Программа форума выстроена вокруг практик, которые уже показали результат. Федеральные эксперты представят подходы к развитию дошкольного образования, предложат решения, которые можно применить в детских садах региона. Отдельный блок обсуждений будет посвящен поддержке одаренных детей, работе с детьми с особыми образовательными потребностями, взаимодействию педагогов и родителей. Кабардино-Балкария. Новый сквер начали строить в столице Кабардино-Балкарии на месте бывшего мясокомбината по улице Чернышевского. Специалисты начали расчистку участка. Здесь появится современное общественное пространство для отдыха и досуга жителей всех возрастов. Предусмотрено создание детской игровой площадки с безопасным оборудованием, обустройство зоны тихого отдыха, а также устройство сети пешеходных дорожек, связывающих основные функциональные зоны сквера. План реализует по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Карачаево-Черкесия. Стартовал прием заявок от российских и зарубежных кинематографистов на международный кинофестиваль «Перекресток цивилизации», который уже во второй раз пройдет в Карачаево-Черкесии с 22 по 25 октября. К участию приглашаются авторы игровых полнометражных и короткометражных фильмов, документального и анимационного кино. В центре внимания фестиваля – картины, раскрывающие темы семьи, исторической памяти, гуманизма, созидательного труда, патриотизма, взаимопомощи и других духовно-нравственных ценностей. Участников и гостей фестиваля ждут конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, специальные кинопоказы, презентация кинолокаций республики и питчинг кинопроектов. Северная Осетия. Охват региональной программы «Активное долголетие» в Северной Осетии в 2025 году составил 15 тысяч человек. Показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом ранее. Проект предусматривает расширение и масштабирование образовательных программ, направленных на формирование различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения. Предусмотрено повышение доступности услуг социального туризма для граждан старшего поколения. Ставропольский край. На Ставрополье приняли программу развития автотуризма до 2035 года. Она включает в себя реализацию 8 местных автомобильных маршрутов и 2 межрегиональных направления. В крае появится 5 объектов придорожного сервиса и 2 многофункциональные зоны. Кроме того, предусмотрено увеличение до 24 квалифицированных средств размещения туристов. 99% дорог, включенных в туристические маршруты, будут обеспечены стабильной связью и доступом в интернет. Чечня. Новое здание планируют построить для гидрометеорологической службы Чеченской Республики, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в ходе рабочего визита в регион. Напомним, в Чечне также появится новая метеостанция для мониторинга погоды. Ее планируют установить на одной из высоток в строящемся районе имени Владимира Путина в Грозном. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Карачаевске 10:00.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать в нашу компанию. У нас тут вкусная музыкальная трапеза под названием «Завтрак FM». Длится программа 1 час, как обычно, и посвящается вашим поздравлениям. Ну а в студии с вами буду я, меня зовут Белла. Сегодня 19 июня, последний рабочий день недели. Это уже прекрасный повод для отличного настроения, так что просыпаемся. Жду ваше сообщение, поэтому пишите, друзья, активнее, ведь пятница, лето, красивая природа, все в зелени, настроение супер. Заказывайте свои любимые песни, ну хотя бы для себя, почему бы и нет, и давайте начинать.

Программа по заявкам продолжается, и у нас есть сообщение во ВКонтакте. Тоня нам пишет, это наша постоянная радиослушательница. Доброе утро, КЧРФМ. Мне, пожалуйста, поставьте Рустама Нахушева и Лилу Сердце. Меня зовут Тоня, я из Невономыска. Привет вам всем из нашего города, и КЧРФМ тоже большой привет, пишет Тоня. Доброе утро, Антонина. Очень-очень приятно, что вы с нами. Вам отличного настроения. Я с удовольствием ставлю вашу любимую композицию. Оставайтесь с нами.

всем, кто слушает нас в данный момент, большой-большой привет. В эфире программа «По заявкам с Завтрак ФМ», и она состоит из ваших сообщений, пожеланий, приветов и песен, которые вы любите. Поэтому кто тут с нами, друзья? Отзовитесь, дайте какой-нибудь знак. Напомню, что вы можете подружиться с нами во ВКонтакте. Найти нашу страницу «КЧР ФМ», она называется «Подписаться», «Писать сообщение» и просто быть с нами рядом на волне 104.5. Я жду ваше сообщение, но мы продолжаем.

Завтрак FM на сегодня завершается. Друзья, я желаю вам хорошо отдохнуть на выходных, выспаться, зарядиться общением с близкими. Может, отдохнуть в наших красивых горах, а возможно и то, и другое все сразу. В общем, хорошего вам отдыха и пока-пока. До новых встреч на радиоволнах.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 000 000 рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкеске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкеске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Бронзовая медаль и путевка на первенство России. Воспитанник спортивной школы номер 5 Черкесска Ислам Шанов блестяще выступил на первенстве Северокавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в Грозном. В весовой категории до 63 килограммов Ислам провел 3 поединка, в двух одержал победу и завоевал бронзу. Соревнования стали отборочными на юниорское первенство страны. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места по итогам поединков, получили путевки на первенство России по греко-римской борьбе. Оно пройдет в июне в Омске. Тренирует спортсмена Таймураз Бабухадия. Две медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал наш земляк Арафат Мамедов, категория 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова, категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чутчаев и Ислам Кушаев. Наш земляк Али Баташев завоевал бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров 19-22 лет памяти Николая Павлюкова. Соревнования среди юниоров и юниорок прошли в Краснодаре, и в них приняли участие 536 спортсменов из 76 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в двух одержал победу. Спортсмены, занявшие на данном турнире с 1 по 3 места, вошли в основной состав юниорской сборной команды России по боксу. Тренер Заур Баташев. В поселке Эркиншахар в Карачаево-Черкесии состоялся открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе «Нагайстан», объединивший юных спортсменов из разных регионов страны. Схватки прошли на двух коврах и собрали борцов с 2013 по 2020 годы рождения. Победители турнира награждены чемпионскими поясами, призерами, медалями и грамотами. Также организаторы вручили специальные награды в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику», «За лучший бросок» и «Приз зрительских симпатий». В Карачаево-Черкесии в рамках празднования Дня России состоялись республиканские соревнования по спортивной гимнастике, объединившие около 100 спортсменов в разных возрастных категориях. По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях стали Дамир Купчаков, Марк Токарев, Кирилл Кокаев, Лев Ниров и Динур Хаунежев, сообщили в Министерстве физкультуры и спорта региона. Также в ведомстве отметили, что проведение подобных соревнований способствует популяризации спортивной гимнастики, развитию детско-юношеского спорта и повышению спортивного мастерства молодых спортсменов республики. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. В Черкесске в парке культуры отдыха «Зеленый остров» прошло мероприятие, посвященное Международному дню велосипеда. В нем приняли участие около 300 любителей велоспорта в возрасте от 5 до 18 лет. Для них была подготовлена развлекательная программа и заезд. Каждый велосипедист получил памятную медаль, сладкие угощения и массу ярких впечатлений. Также состоялся розыгрыш велосипеда. Его обладателем стал Александр Ершов из Черкесска. Организовал мероприятие депутат Гордумы Черкесска, президент Федерации велосипедного спорта Карачаева-Черкесии и директор комплексной спортивной школы «Победа» Азамат Кубанов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: и 5.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: в Зеленчукской полке.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. 10 социально значимых проектов реализуют в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках инициативного бюджетирования. В числе одобренных инициатив – установка современной спортивной площадки в поселке Правокубанский, замена ветхих водопроводных сетей по улицам Школьная и Чехова в Инжичукуне, капитальный ремонт спортзала в селе Таллык, ремонт автомобильных дорог в хуторе Грушка. Запланировано благоустройство прилегающей территории Дома культуры в ауле Эркенхалк, строительство детской спортивной площадки в селе Пристань, благоустройство парковой зоны в поселке Майский, замена ограждения христианского кладбища с устройством парковки перед ним в селе Важное. Также запланирована установка освещения в Нижней Море и установка детских игровых площадок в поселке Эркеншахар. Все отобранные проекты направлены на повышение качества жизни населения и комплексное развитие территорий республики. 26 июня в Карачаево-Черкесии состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» масштабного мероприятия, объединяющего соискателей, работодателей, образовательные организации и представителей органов власти. Свои предложения представят работодатели, колледжи и вузы. Особое внимание будет уделено выпускникам, студентам, гражданам, планирующим смену профессии, а также участникам специальной военной операции и членам их семей. Для них будут организованы профориентационные мероприятия, мастер-классы, тренинги по построению карьеры и развитию востребованных компетенций. Пройдут презентации образовательных программ, консультации специалистов службы занятости, встречи с представителями бизнеса и экспертами рынка труда. Ярмарка пройдет 26 июня с 10 до 19 часов во Дворце культуры Черкесска по адресу площадь Гутякулова, 2Б. 27 июня в Черкесске пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. В этом году гостей ждут 32 тематические станции. От образования и творчества до спорта, патриотических

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 2.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: и 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
4: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Бронзовая медаль и путевка на первенство России. Воспитанник спортивной школы номер 5 Черкесска Ислам Шанов блестяще выступил на первенстве Северокавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет в Грозном. В весовой категории до 63 килограммов Ислам провел 3 поединка, в 2 одержал победу и завоевал бронзу. Соревнования стали отборочными на юниорское первенство страны. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места по итогам поединков, получили путевки на первенство России по греко-римской борьбе. Оно пройдет в июне в Омске. Тренирует спортсмена Таймураз Бабухадия. 2 медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал наш земляк Карафат Мамедов, категория 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова, категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чотчаев и Ислам Кушаев. Наш земляк Али Баташев завоевал бронзовую медаль первенства России по боксу среди юниоров 19-22 лет памяти Николая Павлюкова. Соревнования среди юниоров и юниорок прошли в Краснодаре, и в них приняли участие 536 спортсменов из 76 регионов России. На соревнованиях Али провел 3 поединка в весовой категории до 60 килограммов и в 2 одержал победу. Спортсмены, занявшие на данном турнире с 1 по 3 места, вошли в основной состав юниорской сборной команды России по боксу. Тренер Заур Баташев. В поселке Эркиншахар в Карачаево-Черкесии состоялся открытый межрегиональный турнир по вольной борьбе «Нагайстан», объединивший юных спортсменов из разных регионов страны. Схватки прошли на 2 коврах и собрали борцов с 2013 по 2020 годы рождения. Победители турнира награждены чемпионскими поясами, призерами, медалями и грамотами. Также организаторы вручили специальные награды в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику», «За лучший бросок» и «Приз зрительских симпатий». В Карачаево-Черкесии в рамках празднования Дня России состоялись республиканские соревнования по спортивной гимнастике, объединившие около 100 спортсменов в разных возрастных категориях. По итогам соревнований победителями в своих возрастных категориях стали Дамир Купчаков, Марк Токарев, Кирилл Кокаев, Лев Ниров и Динур Хаунежев, сообщили в Министерстве физкультуры и спорта региона. Также в ведомстве отметили, что проведение подобных соревнований способствует популяризации спортивной гимнастики, развитию детско-юношеского спорта и повышению спортивного мастерства молодых спортсменов республики. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. В Черкесске в парке культуры отдыха «Зеленый остров» прошло мероприятие, посвященное Международному дню велосипеда. В нем приняли участие около 300 любителей велоспорта в возрасте от 5 до 18 лет. Для них была подготовлена развлекательная программа и заезд. Каждый велосипедист получил памятную медаль, сладкие угощения и массу ярких впечатлений. Также состоялся розыгрыш велосипеда. Его обладателем стал Александр Ершов из Черкесска. Организовал мероприятие депутат Гордумы Черкесска, президент Федерации велосипедного спорта Карачаева-Черкесии и директор комплексной спортивной школы «Победа» Азамат Кубанов. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: проходит монотонно. Слова скопились горле кома.
1: Я говорю, скрибач не нужен. Вот результат.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

Доброй пятницы, дорогие любимые радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я все так же, Анна Гончарова, рада приветствовать всех и каждого. Ну что, друзья, пятница, впереди прекрасные летние выходные. Давайте успевать доделывать все необходимые дела, ну и пусть выходные все сложится. Хороший отдых, досуг, все дела, которые запланированы, пусть удастся сделать. Ну а пока к информационной повестке расскажу о том, что важного, интересного происходит в республике. Анонсирую ряд интереснейших событий, спортивных, общественных, культурных. Расскажу, куда можно сходить в пятничный вечер и в выходные. Ну и, конечно же, беседа в эфирной студии с гостем, экспертом состоится. Мы начинаем. Накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Были рассмотрены вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы строительства. Рашид Тимрезов сообщил, что по программе формирования комфортной городской среды в этом году в республике запланировано благоустройство 18 общественных территорий и центрального парка в Карачаевске. Это проект-победитель всероссийского конкурса. Вместе с тем в регионе продолжается строительство 4 объектов водоснабжения. 3 из них планируют ввести в этом, 1 в следующем году. По федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в текущем году мероприятия охватят 13 объектов. В норму приведут 34 километра региональных дорог и 3 моста. Отдельное внимание на заседании уделили ситуации в жилищном строительстве, обсудили состояние отрасли ЖКХ в регионе, техническое состояние объектов тепло- и водоснабжения, а также тарифную политику. 10 социально значимых объектов реализуют в Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках инициативного бюджетирования. В числе одобренных Республиканской комиссией инициатив – установка современной спортивной площадки в Правокубанском Карачаевского района, замена ветхих водопроводных сетей по улицам Школьная и Чехова в Инжичукуне Абазинского района, запланирован капитальный ремонт спортзала в селе Талык Прикубанского района и строительство, а также ремонт автомобильных дорог на территории Грушкинского сельского поселения Дагихабльского района. Вместе с тем одобрен проект благоустройства прилегающей территории Дома культуры в ауле Эркинхалк Ногайского района, строительство детской спортивной площадки в селе Пристань Прикубанского района, а также благоустройство парковой зоны в поселке Майский Прикубанского района. Вместе с тем частично будет заменено ограждение христианского кладбища с устройством парковки перед ним в селе Важное Уджигутинского района. Также запланирована установка освещения в Нижней Маре Карачаевского района и установка детских игровых площадок в поселке Эркиншахар Ногайского района. Все отобранные проекты направлены на повышение качества жизни населения и комплексное развитие территории республики. Уже через неделю, 26 июня, в Карачаево-Черкесии состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это масштабное мероприятие, объединяющее соискателей и работодателей образования.

следующую пятницу, 26 июня, с 10 до 19 часов во Дворце культуры Черкесска по адресу площадь Гутякулова, 2Б. Но в следующую субботу, 27 июня, в Черкесске будет проходить фестиваль, посвященный Дню молодежи. Готовит его Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии, и они обещают, что в этом году гостей ждут 32 тематические станции. От образования и творчества до спорта, патриотизма и интерактивных площадок. Подготовлены мастер-классы, интеллектуальные игры, спортивные соревнования, выставки, встречи с героями и общественными деятелями. В программе фестиваля мастер-класс по оказанию первой медпомощи, акция «Письмо солдату», церемония посвящения в молодость, викторина «Открой себя» и «Код молодежи России», выставка стрелкового оружия, электронный тир. Будет работать фотозона, состоится мастер-класс по работе с войлоком, аквагрим, кибертурнир, уличный пленэр, интеллектуальный квиз, и будет работать веревочный парк. Но еще для гостей будут работать спортивные площадки по пляжному волейболу, мини-футболу, баскетболу, воркауту, стритлифтингу, легкой и тяжелой атлетике и гиревому спорту. А еще запланированы силовые развлекательные конкурсы и большая мото-автовыставка. Отдельное внимание уделят образовательной и патриотической программе. Будут работать площадки «Госстарт», «Диалог», «Показ мод», встречи с участниками специальной военной операции, лекторий Российского общества знания и проект «Диалог с героями». Фестиваль молодежи стартует 27 июня в 13.00 в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске. Но для молодых людей необходимо пройти предварительную регистрацию. Займитесь этим уже сейчас. В Карачаево-Черкесии откроется вторая в республике площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов среднепрофессиональных образовательных учреждений в возрасте до 20 лет. Их будут учить программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программе Яндекса. Детали открытия лицея обсудили накануне в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Медовый и мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетиров. Напомним, что первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение уже более 60 учеников. Вертолет Ми-8 МЧС России накануне эвакуировал туристку с высокогорного перевала в Карачаево-Черкесии. Для проведения операции по эвакуации туристки, которая получила травму ноги в месте слияния рек Ацгара и Уруп в Урупском районе, был задействован вертолет МЧС России. Информация о происшествии поступила спасателям Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева накануне. Ночью в сложных погодных условиях 15 спасателей прошли перевал Сосновый Урупский и достигли лагеря группы, который расположен на высоте 2800 метров. Общая протяженность пройденного маршрута составила 15 километров по горам. Женщину эвакуировали в Черкесск и передали специалистам Республиканского центра медицины катастроф. Туристическая группа из 4 человек, в составе которой была женщина, вышла на маршрут, была зарегистрирована в МЧС России. Шедевры декоративно-прикладного искусства. В картинной галерее открылась выставка дипломных работ студентов Колледжа культуры и искусств имени Даурова, отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Накануне открытая защита дипломных работ проходила в картинной галерее, ну а теперь все желающие могут увидеть прекрасное своими глазами. Выставка проходит в картинной галерее «Этника. Прекрасные образцы» местных ремесел на выставке до 26 июня. Вход свободный. Уже завтра в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» пройдет одно из самых масштабных спортивных событий страны. Это всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Это уникальная возможность для жителей и гостей города испытать себя, проверить выносливость и умение читать карту. На старт выходят как профессиональные спортсмены, так и любители любого возраста, включая целые семьи. Маршруты рассчитаны на участников с разным уровнем подготовки, поэтому каждый сможет найти дистанцию по силам. Ориентируется вся страна. Выходим на российский азимут завтра. Регистрация начнется в 9.30, а начало соревнований в 10 часов. Ну и завтра надо поддержать наших. Состоится

Матч «Черкесский Нарт», «Шахтер», суббота, 20 июня, футбольная команда наша играет на своем поле. Встречаем «Шахтера» из Донецка в 13-м туре «Лион», второй лиги дивизиона «Б» группы 1. Начало 17:00, стадион «Нарт» в Черкесске, стоимость билета 200 рублей, болеем за наших. Ну а в Архизе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. 20 июня тропа официально будет встречать первых гостей сезона. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней и простирается на 5,5 километров. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Есть особый повод прийти именно сейчас. На маршруте зацветает рододендрон кавказский, это эндемик нашего региона. Такое растение встречается далеко не на каждой тропе и только на Кавказе, а в период цветения оно, конечно, особенно прекрасно. Розово-белые соцветия среди горной зелени держатся совсем недолго, застать их в эти дни очень ценно, так что лучшее время для особенного кадра – ближайшие недели. Маршрут рекомендован туристам с начальным опытом подготовки и походов в горах. Уже сегодня вечером в 19 часов в зале филармонии можно насладиться музыкой 2000-х, лучшие концертные хиты, живой звук, хиты эпохи 2000-х, начала столетия и атмосфера лучших вечеринок. Живой звук в исполнении артистов Госфилармонии этим вечером в зале филармонии в 19 часов. Ну а завтра на той же сцене будут звучать концертные мировые хиты в исполнении симфонического оркестра Карачаева-Черкесии. Новое прочтение любимых хитов разных эпох в филармонии 20 июня в 19 часов. Действует пушкинская карта. Ну и напомню, друзья, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии информирует уже третий день о том, что сохраняется на территории региона штормовое предупреждение. Ожидается комплекс метеоявлений, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. В связи с этим МЧС рекомендует населению быть бдительными и осторожными, соблюдайте основные правила безопасности. Друзья, вот такая новостная повестка. Анонсировала ряд интересных мероприятий. Надеюсь, каждый найдет для себя занятие по душе. Ну или, может быть, у вас уже есть какие-то планы на выходные. Но не забывайте, что мы еще побеседуем, важную тему раскроем буквально через несколько минут. Ну а пока свежий хит от Татьяны Куртуковой «Алешенька».

0: Друзья, мы желаем всем приятного лета, чтобы оно оставило только приятные эмоции, воспоминания о хорошем отдыхе, о ярких путешествиях, о ярких впечатлениях. Ну и, конечно же, очень хочется, чтобы ваш отдых не был омрачен происшествиями. Важная составляющая летнего досуга – это, конечно же, отдых у воды, на воде, как хотите, так и называйте. С наступлением тепла люди, конечно же, тянутся к водоемам, к прохладе. Ну и купальный сезон, соответственно, достаточно короткий, поэтому хочется успеть взять от лета все. Вопросы безопасности купального сезона, безопасности людей, туристов в том числе, может быть, ну и детей, конечно же, в первую очередь мы будем сегодня обсуждать. В нашей эфирной студии специалист, это государственный инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Аслан Кемов. Здравствуйте, Аслан.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Ну что, можно уже смело сказать, июнь, собственно говоря, всегда начинает, открывает купальный сезон. Уже сейчас купальный сезон, можно сказать, что открыт. Ну, наверное, какой-то официальной церемонии нет, но потеплело, и люди все-таки уже, наверное, купаются.
1: Да, купальный сезон на территории Карачаево-Черкесской Республики открывается с 1 июня. А в горных районах республики начинается со второй декады июня. Это связано с климатическими особенностями горных районов. И купальный сезон, как правило, проходит до середины сентября, до конца сентября, в зависимости от температурных погодных условий.
0: Но в этом году такое затяжная весна была, и вот теплые деньки только-только начались, поэтому немножечко тоже сместился. Как будет дальше, мы посмотрим. Но, собственно говоря, уже можно смело сказать, что купальный сезон на территории Карачаева-Черкесии открыт, люди потянулись к водоемам. Давайте поговорим о том, какие работы со стороны МЧС России по обеспечению безопасности проведения этого сезона купального были проведены, может быть, уже с детьми какая-то работа была проведена к этому моменту.
1: Да, конечно, ежегодно с начала июня пришкольные детские лагеря, которые расположены в городе Черкесске, в близлежащих населенных пунктах, районах, приближенных к городу Черкесску, дети каждый день практически с начала июня приходят к нам, мы находимся вместе с РГБУ, Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба, в одном дворе. Все знают, это спасательная станция на Зеленом острове. И мы проводим ежедневно с детьми, рассказываем их о правилах безопасного поведения на воде в летний период, в купальный период. Спасатели демонстрируют им спасательное оборудование, рассказывают о правилах безопасности. Мы, сотрудники МЧС, тоже рассказываем о правилах безопасного поведения. Наглядно демонстрируем спецтехнику и раздаем памятки, буклеты. И вот на мой взгляд, вот в глазах детей видно, что им это интересно, и они запоминают для того, чтобы избежать каких-то несчастных случаев, несчастных происшествий на воде. То есть это на регулярной основе мы проводим круглый год, это в летний период, правила безопасного поведения на воде в летний период, в зимний период это правила безопасного нахождение на льду. Вот такие вопросы, конечно, каждый раз мы работаем.
0: То есть получается вот такая системная работа по воспитанию будущих взрослых граждан нашей страны с детства начинается. А вот что со взрослыми, скажите, пожалуйста? Мы вот взрослые часто бываем беспечны. Какими средствами, да, доносится информация, освежается эта информация, что все-таки вода хорошо, приятно, отдых, но не стоит забывать о безопасности. Но вот одно из таких средств – это выступление в средствах массовой информации. Кстати, вот радио, телевизион, эфиры, публикации в газетах тоже наверняка помогают вот, распространению этих важных, полезных знаний. А вот непосредственно, да, со взрослыми, лицом к лицу, какая-то работа проводится?
1: Да, конечно, со взрослыми тоже проводится такая работа. Мы периодически встречаемся с взрослыми. Это в трудовых коллективах, в организациях, на предприятиях, госучреждениях. Встречаемся и рассказываем взрослым, как и детям, о правилах безопасного поведения на воде в летний период и правила безопасного поведения на льду в зимний период. Хотя, казалось бы, взрослым зачем рассказывать такие элементарные, очевидные вещи, но, к сожалению, очень многие у нас относятся к своему здоровью, к своей жизни беспечно, пренебрегают элементарными правилами, и в результате это выливается в несчастные случаи.
0: Вот вы общаетесь непосредственно, да, с людьми, да, скажем так, разного возраста. А какие заблуждения, вот самые такие яркие и очевидные, озвучивают люди в ходе таких встреч, бесед, да? Чего они не знают и где ошибаются?
1: Да, конечно, многие люди, как говорится, у каждого своя правда, каждый начинает рассказывать такие заблуждения свои. Ну, можно, наверное, выделить три таких основных заблуждения, которые люди вот ссылаются и говорят, что это безопасно. Ну, первое такое заблуждение – это купание в необорудованных местах безопасно. Многие считают, что если место знакомо или оно популярно, то, соответственно, оно безопасно. Однако в таких водоемах, не проверенных водоемах, не оборудованных купальных местах, соответственно, могут быть скрытые опасности. Под водой – это сильное течение, глубокие ямы, водовороты, захламленное дно, густые водоросли, коряги, холодные ключи. К тому же, вот таких так называемых диких пляжах обычно нет спасателя, нет медицинского работника, и в случае чего никто не сможет оказать помощь. Это вот одно заблуждение. Второе заблуждение, что многие считают, что если человек умеет плавать, значит, с ним ничего не случится. Это абсолютно не так. Многие люди тонут не из-за того, что они не могут плавать, а из-за того, что пренебрегают элементарными правилами безопасности, и плюс еще у них случается стрессовая ситуация, паника, и паника – это полбеды, и, соответственно, тоже такое второе заблуждение.
0: То есть люди говорят о том, что я умею плавать, мне эта ваша информация, собственно, не нужна, я умею плавать, переплывал Зеленый остров туда-обратно два раза, я вот или в секции занимался, мне вообще эти ваши правила безопасности не нужны.
1: Да, все.
0: Но бассейн и, например, речка, да, или озеро какое-то горное, это совсем разные вещи.
1: Конечно, да, вы правильно говорите, многие сидят, слушают, потом смотрят телевизор, думают, ну, это для меня не актуально, мне это не интересно, мне это не грозит, меня это не касается. А потом узнают, что где-то кто-то, чей-то знакомый, чей-то сосед, чей-то близкий, отец, может, не знаю, родственник, утонули таким образом. И, как говорится, беда может подкрасться совсем, как говорится, откуда не ждали.
0: Но ежегодная статистика показывает, конечно же, очень нерадостные цифры, да, ежегодно в водоемах нашей республики и других регионов нашей страны гибнут люди, и порой, когда вот специалисты озвучивают причины, ну, самые нелепые бывают, да, то есть какое-то странное стечение обстоятельств, нетрезвое состояние, да, я думаю, что вы подтвердите, наверное, одна из самых таких серьезных причин гибели на воде, да, вот когда люди в нетрезвом состоянии решают купаться. Кто бы мог подумать, на самом деле вода не прощает вот таких даже простых и мелких оплошностей и погрешностей.
1: Да, конечно, когда человек купается в состоянии алкогольного опьянения, это, конечно, большой риск. И, к сожалению, да, многие тонут в состоянии алкогольного опьянения. Определенное количество от общего.
0: Процент такой людей серьезный.
1: Ну, да.
0: Давайте вернемся к заблуждениям. Да? Что еще говорят люди вот на таких встречах, чего они не знают или в чем ошибаются вот, относительно безопасности?
1: Да, прыжки в воду с берегов, с каких-то мостов, с откосов. Они считают, что это безопасно, но каждый человек понимает, что под водой могут находиться какие-то скрытые конструкции, это может какие-то железные, бетонные арматуры, кирпичи, любой какой-то бытовой мусор, коряги, все,
0: камни,
1: что угодно,
0: битое
1: стекло, да, камни, большие валуны. Вы, если не знаете место, вы не знаете, что может находиться под водой. Соответственно, это очень рискованно прыгать в незнакомом месте.
0: А вот в наших горных реках, там вообще, да, если ты в прошлом году здесь купался, все было хорошо, да даже на прошлой неделе купался, здесь было все хорошо, через день может быть совсем все иначе, да, то есть горное течение, оно передвигает вот эти вот массы, камни, глину, песок и так далее, то есть дно и рельеф речки, да, может меняться вообще в течение нескольких часов.
1: Да, конечно, дно, рельеф могут поменяться в течение небольшого короткого промежутка времени, и вам будет казаться, что это вам знакомое место, оно безопасно, А потом через какое-то время пришли, допустим, через неделю, а там уже совсем по-другому.
0: Тем более вот сейчас была достаточно дождливая весна, да, конец весны, май, обильные дожди были, да, все мы видели, какие полноводные реки были у нас в регионе, и русла совершенно поменялись, да, те места, в которых вы в прошлом году купались и отдыхали, и думаете, что знали все прекрасно, в этом году они уже совсем другими будут. Ну что, друзья, вот такие известные распространенные заблуждения. Давайте будем критично смотреть на ситуацию. Ну вот все-таки люди решили искупаться, окунуться, отдохнуть у воды. При входе в воду дайте какие-то рекомендации, на что обратить внимание, да, хотя бы как визуально оценить, безопасное место или нет. Есть ли вот такие признаки, которые могут предостеречь от беды на воде?
1: Да, конечно, есть элементарные, тоже скажу вам, признаки, по которым можно определить, например, где нельзя купаться. Но в первую очередь я скажу, что нужно купаться только в специально отведенных местах, проверенных местах, то есть на оборудованных пляжах. Конечно, тут есть и цвет, и мутность воды. Конечно, первое, на что нужно обратить внимание. Мутная, слишком темная или коричневая вода может указывать на застой воды, на загрязнение, присутствие каких-то частиц, ржавчины, химических веществ. Цветение воды, например, из-за размножения сине-зеленых водорослей. Опасно, такие микроорганизмы выделяют также токсины, которые могут вызвать кожные высыпания, зуд, а при попадании в желудок и отравление.
0: То есть смотрим на прозрачность,
1: конечно,
0: воды.
1: Да, также и запах, может быть, воды. Запах неприятный, болотный, такой тухлый запах. Это тоже тревожный сигнал, указывающий на наличие органических веществ вот в данном месте. Наличие загрязнения на берегу, если вы видите загрязнение на берегу, остатки, может быть, это пикников, какие-то пивные бутылки, мусор бытовой же, отходы, это тоже признак загрязнения воды, они также могут и попадать в воду, и находиться в воде, соответственно. Конечно. Поведение животных, птиц, могут быть животные, крупнорогатый скот, там, заходить в воду, соответственно, и грязь от них, и, соответственно, и также расположение водоема, если вы обратите, может быть, находиться возле каких-то промышленных предприятий, и, соответственно, могут сбрасываться какие-то отходы в этот водоем.
0: Вот ну и вот здесь, кстати, знаете, хотелось бы добавить и дополнить, да, специфика нашего региона. Очень часто летом наблюдаешь такую картину, когда выезжают помыть машину или постирать ковер к речке. Вот, друзья, ну, давайте как-то мы уже цивилизованно жить. Есть специальные автомойки, есть специальные химчистки, сервисы, которые позволяют помыть ковер, посушить его. Давайте не будем вот эту всю грязь сливать в наши водоемы, ведь все-таки экологические вопросы – это не шутки. Резерв природы, он, конечно же, истощается. Ну, просто подумайте, да, что вот в 10 метрах или в 100 метрах ниже по течению могут купаться дети, ваши же знакомые, родные, близкие и так далее. Поэтому давайте с уважением относиться друг к другу и к окружающей среде. Ну что, вот такие важные признаки оценить водоем, да, в котором вы собрались купаться. Есть ли еще какие-то такие признаки? Ну и, наверное, очевидные, да, если уже что-то торчит, да, какие-то коряги есть, конечно, там так тоже лучше не купаться.
1: Также нужно обратить внимание, если есть таблички «Купание запрещено». Их наличие, «Купание запрещено», это уже серьезные такой сигнал о загрязнении воды, и игнорировать такие предупреждения нельзя.
0: Наверное, один из самых частых вопросов, который беспокоит купальщиков, да, особенно родителей, вот надувные средства, круги, нарукавники, матрасы, они безопасны или нет, да? Часто мы доверяем вот этим средствам жизнь самого дорогого, да, наших детей, да и взрослые часто, да, используют такие средства при купании. Можно ли полностью доверяться вот таким средствам, матрасам, нарукавникам, жилетам, кругам, плотикам, саббордам, вот все, что сейчас есть, огромное количество таких гаджетов, скажем, для купания. Есть ли здесь опасности?
1: Ну, я вам расскажу так подробнее по каждому средству, подручному средству. Конечно, простые вот такие поддерживающие простые плавсредства, такие как нарукавники, надувные круги, матрасы, спасательные жилеты, они могут сыграть решающую роль в вашей безопасности. Насколько полно доверять или нет, это тоже такой риторический вопрос, конечно. Вот скажу так, обычно вот нарукавники используют дети. При купании дети используют нарукавники, когда их родители учат плавать. Нарукавники, тут опасность какая? Нарукавники могут вылететь из руки при например,
0: нырянии. То есть ребенок нырнул, нарукавники слетели.
1: Да, в воду, нарукавники могут слететь, соответственно. И насколько надежны, уже решать вам. При погружении они могут также слететь.
0: А надувные средства, они там могут лопнуть, да?
1: Да, надувные
0: самый неподходящий
1: средства,
0: момент.
1: Например, если взять камеры или же матрасы, если вы используете камеру надувную, матрас легли и поплыли, если мы представим с вами если большой какой-то водоем, озеро или на море, соответственно, где-то что-то продырявится, начинает спускать воздух, и, соответственно, это уже представляет угрозу, если человек недостаточно умеет плавать, и он только
0: или,
1: полностью...
0: Или, может быть, вообще не умеет.
1: Да, или, может, вообще не умеет, и он полностью доверился вот таким плавсредствам, поддерживающим средствам. Поэтому нужно, соответственно, выбирать хорошего качества. Если говорить о спасательных жилетах, вот если выбирать спасательные жилеты, конечно, брать многосекционные. То есть не одна секция, которая если где-то повредится, проткнется, полностью спустится. А если будет несколько секций отдельных, какая-то секция, допустим, повредится, начнет выпускать воздух, а другие секции, они действующие, соответственно, могут поддерживать.
0: То есть можно уровень. Доплыть. И можно доплыть. Получается, это касается и детских, и взрослых,
1: да.
0: И матрасов. То есть когда приобретаете такие средства, смотрите, чтобы было несколько секций с отдельными механизмами для надува и спускания воздуха.
1: Да, также хотел бы сказать о, вот, о спасательных поддерживающих жилетах. Хотел бы сказать, что лучше выбирать их из пенопласта. Они при намокании все равно удерживают человеческое тело на воде.
0: А если они еще хорошо зафиксированы?
1: Конечно,
0: вот, кстати, обратите внимание, я думаю, что все видели, да, у сервисов проката, например, пароходов, лодок и так далее, катамаранов, у них жилеты яркие, и внутри они как раз-таки из пенопласта, да, то есть получается, здесь люди знают толк в безопасности, и у спасателей, кстати, МЧС России тоже такие жилеты, не надувные. Поэтому, друзья, отдаем предпочтение таким средствам. Не доверяемся полностью, но лучше больше, чем совсем ничего. Хорошо, давайте поговорим о практических ситуациях. Я надеюсь, в такую ситуацию никто из наших радиослушателей не попадет, но все может быть. Давайте смоделируем такую ситуацию, что вот вы отдыхаете на воде, может быть, в воде, может быть, на берегу, и видите, что человек, ну, ведет себя как-то необычно, странно. Возможно, он тонет. Как действовать правильно в этой ситуации?
1: Я вам скажу так, если вы решили, например, спасти человека, и, возможно, этот человек тонет, так себя ведет неадекватно на воде, здесь нужно, конечно, в первую очередь для себя решить, сможете ли вы спасти человека, потому что если это не профессионал, спасатель, водолаз, не каждый человек сможет спасти другого человека. Почему? Потому что тонущий человек, он находится в панике, и, соответственно, он просто-напросто может вас утопить. И, соответственно, могут уже утонуть два человека.
0: А сколько, кстати, таких историй, да, когда даже, вот, например, дети бросаются спасать других детей, и тогда число жертв возрастает, да, получается, бывает, что не одна, а несколько жертв. Такие вот практические истории тоже, к сожалению, есть. То есть надо оценить свои силы, действительно ли вы сможете, есть ли у вас знания, навыки, физическая какая-то подготовка, которая позволит спасти человека и, собственно говоря, без риска для своей жизни. Хорошо, оценили, дальше что делаем?
1: Ну, если вы оценили свои возможности, вот в первую очередь нужно посмотреть, есть ли у вас возможность кинуть этому утопающему человеку что-либо, какие-то подручные средства. Это может быть веревка, за которую он может зацепиться. Это может быть какая-то доска, за которую он может зацепиться и удерживаться. Такие подручные средства. Может быть длинная палка какая-то. Если этих возможностей нет, соответственно, если вы решили все-таки спасти человека, конечно, здесь и будем рассматривать, если ребенка проще спасти, чем взрослого человека, нужно, соответственно, освободиться от верхней одежды, прыгнуть в воду и подплывать, держа его в пределах своей видимости. Примерно за 3-5 метров до того, как вы подплываете к тонущему, вам лучше погрузиться, чтобы он на вас не заметил, и подплыть к нему сзади. Сзади подплыть, соответственно, и обхватить его, возможно, вот так за плечи, ну, вот так можно за плечи обхватить, и держа голову утопающего над водой, и попытаться его, как говорится, к берегу, поплыть с ним к берегу для того, чтобы его вытащить из воды. Если же бывает так, что утопающий решил, обхватил вас, решил за вас зацепиться, держит, то в таком случае для избежания уже несчастного случая вам лучше, соответственно, погрузиться в воду. В таком случае непосредственно утопающий вас отпустит. Вы освободитесь от него, так как ему нужно будет снова всплыть над водой и оказаться. И вы уже, соответственно, можете уже по-другому, чтобы не дать возможность ему зацепить вас каким-то образом, чтобы ваши действия он не мог, чтобы ваши действия он не мог ограничить своим поведением.
0: То есть, получается, вот в панике человек просто не понимает, что он сейчас может утопить и себя, и спасающего.
1: Конечно, он вас и не будет слышать, он будет в панике, он вас не будет слышать, он не будет вас слушать, он ничего не понимает, просто уже он дезориентирован, можно сказать, он дезориентирован в действительности. И, соответственно, таким образом нужно будет, не давая ему возможности схватить вас, зацепить его вот, и, соответственно, поплыть. Если вы даже скажете, что можно даже его оглушить, если возможность есть, чтобы на какое-то время его вывести из строя и по таким образом, соответственно, вытащить.
0: Ну, здесь в такой ситуации уже, да, все средства,
1: конечно,
0: получаются
1: того,
0: хороши. То есть главное, во-первых, это своя безопасность, во-вторых, трезвый расчет, да, то есть вот, как показывает практика, вот в такой ситуации люди в панике просто неадекватно реагируют на ситуацию, да, и на спасающего, и могут действительно навредить. Ну, и мы все помним, да, из школьного курса лучше вот подмышки подхватить, захватить и плыть в сторону берега, да, получается, или за руку, ну, как получается уже здесь, плыть в сторону берега понемножку, если есть возможность звать на помощь, если есть люди на берегу, вот для тех, кто остается на берегу, их все-таки больше, да, очевидцев, людей, которые оказываются в такой ситуации, ну, часто бывают очевидцы, что они делают вот в этот момент, когда человек спасает другого человека?
1: В этот момент, конечно, нужно непосредственно сразу вызвать скорую помощь. Единый телефон службы спасения 112. Они, соответственно, и перенаправят скорую помощь. Лучше вызвать скорую помощь, медиков, для того, чтобы после того, как утопающий вытащит из воды, чтобы можно было оказать первую помощь. И, соответственно, попытаться его также доставить, госпитализировать в лечебное учреждение для оказания помощи. Не каждый человек способен сделать искусственное дыхание, не каждый человек способен оказать первую медицинскую помощь доврачебную, соответственно, не каждый сможет. Я думаю, об этом сейчас, ну, нет смысла рассказывать, это все равно люди не запомнят. Люди должны, вот, которые это могут делать, медики, соответственно, а также спасатели-водолазы, которые прошли специальное обучение.
0: Поэтому... Ну и, кстати, сотрудники правоохранительных органов, МВД, да, в том числе Росгвардии и так далее, они тоже проходят вот такие профильные,
1: конечно,
0: курсы.
1: Да, проходят профильные курсы, да, и поэтому можно быть, позвать человека, кто-то...
0: Если есть человек, если есть в форме, зовите.
1: Кто может, соответственно, да, оказать непосредственно первую медицинскую помощь на берегу, конечно, нужно будет звать и побыстрее уже организовать госпитализацию, потому что там могут быть какие-то другие признаки. Главное, чтобы была оказана врачебная, профессиональная врачебная помощь.
0: Ну, друзья, я хочу напомнить, что на сайте МЧС России есть памятки по действиям в разных ситуациях, в том числе при происшествии на воде, при спасении тонущего человека. Заходите, смотрите. Кстати, такие памятки есть и на национальных языках народов Карачаево-Черкесии. Это такое тоже достаточно яркое событие, да, то есть население нашей республики может на родном языке почитать вот такие памятки, как действовать в той или иной жизнеугрожающей, опасной ситуации, да, в ходе чрезвычайного происшествия, в ходе вот таких бытовых каких-то моментов. Заходите на официальный сайт МЧС России и Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. Ну и такая вот, знаете, еще одна рекомендация. Люди, которые остаются на берегу и наблюдают за спасением, давайте все-таки отложим телефоны, да, не будем снимать вот эти вот истории, которые бывают сейчас в сети. Проявим человечность и лучше полезным займитесь. Вызовите специальные службы, организуйте встречу скорой медицинской помощи, да, если это как там лесная местность или отдаленная от дороги, лучше приблизьтесь к дороге и укажите путь спасателям или медикам к тому месту, где спасают этого человека. Ну, это такие вот чисто человеческие моменты, я думаю, что о них тоже важно напоминать. Давайте поговорим о прыжках с берега, ныряниях и так далее, с высоты, с возвышенности, с тарзанок, с разбегу, с переворотами, чего только не увидишь. Чем опасны вот такие развлечения на воде, скажем?
1: Да, конечно, о чем мы с вами ранее говорили, прыжки в воду с высоты. Это таких, особенно в таких непроверенных местах, где многие решили искупаться на неофициальных, незадекларированных пляжах. Соответственно, повторюсь еще раз, конечно, это очень опасно тем, что может быть какой-либо бытовой мусор. Потому что если это река, соответственно, река может при сильном течении переносить различные вот эти коряги. То есть все предметы, которые находятся под водой. Это и коряги может и передвигать, тоже какие-то камни большие передвигать. И то, что вы, например, прыгали и думали в прошлом году там безопасно, а в этом году уже это может небезопасно. Можете просто-напросто удариться там, и погибнуть, утонуть. В лучшем случае, если вас спасут, но, соответственно, вы получите какие-то травмы, увечья. Ну и, возможно, хорошо это, если такие, какой-то будет период временной нетрудоспособности.
0: А так, бывает, конечно, что если и бывает, что травма и на всю жизнь.
1: Травма может на всю жизнь, конечно. Прыгать вниз головой, прыгать, перепрыгивая там какие-то, не знаю, препятствия. Это очень опасно. Обычно этим грешат дети в основном.
0: Ну и, кстати, да, и дети еще любят играть в воде друг с другом, да, шутить на тему, вот я тебя сейчас утоплю, залезают друг на друга.
1: Да, бороться начинают, кого-то удерживают под водой какое-то время, там засекают. Соответственно, конечно, такие детские шалости в воде – это абсолютно недопустимо. Конечно, это чревато несчастным случаем.
0: Поэтому, друзья, давайте отложим ныряние для специализированных бассейнов, где прозрачная вода, где все видно, и, в принципе, можно испробовать себя и испытать себя на прочность. Ну, когда видно дно, когда понятно, что это безопасный водоем, давайте не подвергать вашу жизнь опасности. Давайте поговорим о погодных условиях. Стоит ли учитывать погодные условия, когда планируется отдых на воде или купание? При каких погодных условиях отдых такой невозможен? Ну, вот сейчас, да, сразу навскидку, морской отдых и шторм, да, штормовое предупреждение. Понятно, что когда огромные волны, здравомыслящий человек, наверное, не полезет купаться. Но вот о других погодных явлениях и как они влияют на возможность купаться в водоемах, в открытых.
1: Ну, конечно, да, штормовая погода, сильный ветер, большие волны. Это затрудняет все плавание и ухудшает видимость и повышает риск попадания в опасные ситуации. Это может быть и водовороты, и подводные какие-то препятствия. Давайте с вами вот рассмотрим, например, гроза. А вода – это хороший проводник электричества. И поэтому удар молнии может нанести серьезный вред здоровью находящимся в воде, если даже это не смертельная угроза будет, конечно. Вот это первая такая опасность, вот купание в грозу. Затем дождь. Если взять, мы с вами рассмотрим дождь, во время дождя вода становится холоднее. Это увеличивает риск судорог и потери контроля над телом. Также ухудшается видимость препятствий, которые находятся вот в воде. Это вот второе. Потом резкие перепады температуры, резкое погружение в холодную воду после перегрева. Это может вызвать судороги, переохлаждение и потерю сознания.
0: То есть просто человек решил погрузиться, да, сидел на бережочке, грелся и резко нырнул в воду, и здесь вот серьезнейший риск для организма. То есть
1: конечно.
0: И судороги, и обмороки, и все что угодно. Да.
1: Также высокая влажность воздуха при прохладной температуре на улице. Здесь, если на улице прохладно, ну, если, например, ниже 18 градусов, а влажность воздуха 80%, то человек в воде может переохладиться, так как вода становится более теплопроводной. И может переохлаждение быть. Это вот мы сказали погодные условия. Угу. Теперь можно рассмотреть и состояние воды. Вот цветение воды, зеленый оттенок, пена, скопление водорослей. Это признак наличия токсинов и патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать кожные какие-то реакции, отравления, зуд, то, что я вам называл. Резкий запах воды, это тоже указывает на загрязнение. Мутная, слишком темная вода, такие признаки могут указывать на застой, на загрязнение. То есть это элементарные такие признаки. Не надо быть ученым, быть каким-то академиком, профессором, чтобы понимать элементарные вещи. Это же для вашей безопасности. В первую очередь вы должны понимать, ориентироваться на погодные условия для того, чтобы вот при таких условиях не принимать душ, ну, там, не заходить в воду и, как говорится, не купаться.
0: Ну, да, жара делает страшные вещи, да, жара и алкоголь, наверное, делают страшные вещи, и, к сожалению, все это потом заканчивается неприятными моментами. Друзья, давайте будем подытоживать. Мы сегодня вот подробно говорили о купальном сезоне, он стартовал, большая работа профилактическая по линии МЧС России проводится, это и работа с детьми, и взрослым населением, и выступления в средствах массовой информации, беседы в трудовых коллективах, непосредственно на самих водоемах, да, я думаю, те, кто прогуливается на Зеленом острове, слышат и объявления, видят, что листовки раздают, есть и информационные щиты, и баннеры установлены, да, вот на самом крупном таком водоеме, посещаемом в нашей республике, также и на других, да, здесь купаться разрешено, здесь не разрешено, обращаем на это внимание. Давайте, наверное, вот суммируем все, что сегодня мы говорили, какие-то важные рекомендации от специалиста послушаем, внимательно послушаем, друзья, потому что купальный сезон впереди, даже если вы не планируете погружаться в водоемы, кто-то из окружающих, знакомых, близких, или просто вдруг вы станете очевидцем какой-то неприятной ситуации или угрожающей ситуации, вы будете готовы оказать какую-то необходимую помощь, ну или предостережете своих близких и себя от необдуманных шагов. Итак, Аслан, вам слово, давайте, наверное, напомним и систематизируем вот эти основные правила при купальном сезоне, правила безопасности.
1: Да, правила безопасности необходимо соблюдать при купании. Они очень просты, их несложно запомнить. И главное придерживаться этих правил безопасности нахождения на воде для избежания несчастных случаев. Ну, в первую очередь, перед купанием нужно отдохнуть. И не входите в воду разгоряченным и вспотевшим. И желательно сделать разминку перед купанием.
0: Вот, кстати, люди старшего поколения, это, наверное, вот какое-то такое правильное воспитание советское было, да? Они, когда приходят к водоему, они всегда делают разминку. Для нас, людей других поколений, это немножечко так диковина. А на самом деле это правильно.
1: Все верно говорите, Анна. Да, конечно, нужно непосредственно лучше сделать разминку перед купанием.
0: Угу. То есть, получается, организм разогрелся, да. Мышцы включились, и как раз-таки вот плавание, да, если это не нахождение, просто не сидение у берега, это все-таки физическая нагрузка,
1: это
0: когда мышцы подготовлены,
1: да, и
0: здесь
1: у вас теряется определенная энергия. Вы устаете, у вас теряется энергия, конечно.
0: Угу.
1: Второе. Входить в воду нужно медленно и осторожно, аккуратно. То есть не надо с разбегу там бежать, сразу прыгать.
0: И головой прыгать.
1: И с головой прыгать, да, правильно. Затем, лучше не отплывать от берега далеко. Если есть буйки, не заплывать за буйки.
0: Их тоже поставили неспроста.
1: Тоже, да, конечно, потому что до буйков, соответственно, дно это обследовано, дно чистое, перед этим водолазы проверяли это все. Также в воде находиться примерно 15-20 минут, не более, и выходить, отдыхать, то есть не находиться часами. Вот вы пришли купаться, зашли в воду, и вы часами не выходите, в воде находитесь, купайтесь. Тоже этого не нужно делать. Нужно чередовать. Искупались, 15-20 минут вышли на берег, отдохнули, затем опять и пошли купаться. Конечно. Дальше вот купаться в местах, где есть люди, нужно будет купаться, соответственно, мы еще раз скажем о том, что нужно купаться в оборудованных местах, где есть люди, где есть, соответственно, спасатели и медицинский работник. Это важно, потому что в случае какой-либо опасности, в случае риска, вам могут оказать помощь, как минимум могут вызвать, позвать на помощь. Это вот только в первую очередь. Также нырять в незнакомых местах, еще раз повторюсь, это важно, не нырять в незнакомых местах, в незнакомые, те могут быть различные камни, коряги, бытовой мусор. Не хвататься друг за друга, это обычно касается, да, детей, не хвататься друг за друга, за руки, играть в какие-то утопиловки, утопание, как называют дети, борьбу какую-то играть, ну, то есть не баловаться.
0: То есть вода это не место, да, для игр.
1: Конечно, это дети часто этим злоупотребляют. Также нужно рассчитывать свои силы, если вы решили отплывать от берега, лучше рассчитывать свои силы, чтобы вы не устали. Я вам скажу, даже если вот вы достаточно отплыли от берега на расстояние, если вы устали, вы можете также лежа на воде отдохнуть. Можно вот так лечь на спину, широко раскинуть руки, ноги.
0: Расслабиться.
1: И если это вот стоячая вода, спокойная вода, и, соответственно, вы будете спокойненько лежать, вас вода будет держать, и потихонечку...
0: Вот упражнение «Звездочка», можете, да? Вот да, те, кто учился плавать, да, упражнение «Звездочка» сделаете, да.
1: И, соответственно, можно будет потихонечку вот так обратно плыть к берегу. И также основное правило, одно из основных правил, напомню, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Потому что с людьми такой достаточно высокий процент. Когда происходят несчастные случаи, люди тонут, находясь под воздействием алкоголя.
0: Ну и про детей давайте добавим. Не оставлять детей без присмотра у воды, даже если это какая-то мелкая речушка и так далее. Ни на секунду не сводим глаз, особенно если это малыши. Вообще ни на секунду не оставляем детей одних.
1: Да, детей до 14 лет, детей нельзя оставлять на воде без контроля родителей, без родителей.
0: Это очень важно, друзья. Давайте обеспечим нашим детям безопасность, безопасное детство. Ну и вот такие важные правила, рекомендации, они, в принципе, логичны и все здесь понятно, да? Но отправляясь на отдых, почему-то мы становимся беспечными, где-то какая-то эйфория, радость, долгожданный отпуск или путешествие, или просто вылазка, да, на природу с близкими, делают нас немножечко беспечными. Поэтому, друзья, максимум внимания у водоемов, и расслабиться хочется и нужно, но все-таки и забывать о важных правилах безопасности не стоит. Вода ошибок не прощает.
1: Я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям. В первую очередь, конечно, это ко взрослым, а также к родителям. Непосредственно родителям. Сейчас уже время каникул, школьное время, начало купального сезона. Многие сейчас родители, пора отпусков, уходят в отпуск, но родители работают, бывают, а дети остаются предоставлены сами себе. И многие дети без контроля родителей вместе со своими друзьями, соседями, одноклассниками устремляются в такие дни, жаркие дни, к водоемам и оказываются одни без родителей.
0: Кто-то на речку, кто-то на Зеленый,
1: да,
0: остров, если
1: речке,
0: в Черкесске.
1: На водоем,
0: кстати,
1: конечно,
0: есть уже, да, группы детей, они уже купаются.
1: Ну, мы их гоняем, соответственно, да. Угу. И я хотел бы обратиться к родителям, чтобы они не оставляли детей без контроля, потому что вы не знаете, что может случиться с детьми. Конечно, это несчастные случаи, не дай Бог, вот так, если что-то случится с вашим ребенком, вы будете себя корить и не простите себе этого. Поэтому я хочу обратиться еще раз к взрослым, к родителям. Не оставляйте детей одних у воды. Контролируйте их. Берегите себя, берегите своих близких.
0: Ну и будьте примером всегда и во всем своим детям. Они же смотрят, как вы ведете себя в той или иной ситуации, копируют, а им еще жить долгую и, надеемся, счастливую жизнь. Друзья, стартовал купальный сезон. Мы освежили свои знания о том, как обеспечить безопасность. Специалисты МЧС работают в жарком режиме, да, и в прямом, и в переносном смысле. Дежурят на специально оборудованных пляжах, в точках, где это положено, продолжают профилактическую работу. Давайте не будем ребятам добавлять работы. Давайте будем безопасно отдыхать на воде, чтобы и специалистам замечательно, и нам без происшествий, неприятных воспоминаний. И, собственно говоря, от нас с вами все зависит. Мы благодарим государственного инспектора центра ГИМС, Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, Аслана Кемова. Спасибо, Аслан. Как всегда, интересно, познавательно, ну и полезно. Будем ждать спасибо, вас да. вновь в нашей эфирной студии. Всегда актуальные такие жизненные темы. Друзья, яркого, прохладного вам лета с приятным отдыхом у воды в том числе. Главное, чтобы все было безопасно. Это с вами мы должны обеспечить сами нашим с вами поведением. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
3: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
5: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата – Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. Наши земляки с триумфом вернулись с первенства и чемпионата Европы по армрестлингу в Будапеште, привезя с собой россыпь заслуженных медалей. В честь этого знаменательного события состоялась теплая встреча чемпионов с министром физической культуры и спорта республики Дмитрием Тенц. Министр лично поздравил спортсменов, отметив их волю к победе, и обсудил с ними и руководителем Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии планы по развитию всесторонней поддержки армрестлинга в регионе. Две медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал Арафат Мамедов, категория 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова, весовая категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чутчаев и Ислам Кушаев. Юные футболисты «Нарта» достойно представили клуб в выездных матчах, показав хорошие результаты в разных возрастных категориях. Команда «Нарт Черкесск» 2010 года рождения одержала победу над командой спортшколы «Романенко» Кисловодск со счетом 1-0. Тренер Муса Амазуков. Команда «Нарт Черкесск» 2014 года сыграла в ничью с командой «Анапа». Достойный результат на выезде и ценный игровой опыт для юных спортсменов. Команда «Нарт Черкесск» 2012 года рождения одержала победу над футбольной школой «Феномен» со счетом 1-2. Поздравляем игроков и тренера Ивана Реснянского с яркой победой. Распоряжением министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесской республики Роберт Шакманович Алботов назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Нарт». Роберт Алботов – выпускник системы «Нарта». Ранее он занимал должность президента клуба, а также имеет большой опыт управленческой работы. С 8 по 15 июня в городе Раменское Московской области прошел финал всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд девушек 2011-2012 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды со всей России. Карачаево-Черкесию представила команда «Абанпара» из школы Ауленджи Чукун под руководством Ануара Цекова. Это команда-победитель республиканского этапа соревнований «Серебряный мяч». По итогам всероссийских соревнований команда Инжичукунской средней школы показала достойные результаты, заняла 5-е место. Кроме того, участницы команды были удостоены индивидуальных наград. Малика Урчукова стала лучшей принимающей турнира, а Динара Цекова – самым ценным игроком турнира. Поздравляем волейболисток с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов и новых побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Накануне Дня России в торжественной обстановке министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике генерал-майор полиции Владимир Нефедов провел церемонию вручения первых паспортов юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста. Нефедов обратился к ребятам с речью, в которой акцентировал внимание на значимости паспорта как символа гражданской зрелости и причастности к большой стране. Были затронуты темы патриотизма, гражданского долга и ответственности, которые, безусловно, являются неотъемлемыми частями формирования личности молодого гражданина. В Урупском районе в отношении 43-летнего жителя поселка Медногорский возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего препарата в крупном размере. Факт был выявлен в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Установлено, что подозреваемый с июня прошлого года по апрель текущего в Медногорском сбывал местной жительнице рецептурный лекарственный препарат. Изъято 369 капсул с сильнодействующим веществом массой более 140 граммов. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии раскрыли преступление 20-летней давности. В сентябре 2006 года в парке «Зеленый остров» в Черкеске злоумышленник вместе с двумя другими мужчинами совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней местной жительницы. Тогда с места преступления были изъяты биологические следы, оставленные преступниками. Однако на тот момент установить личности и задержать виновных не представлялось возможным. В 2016 году удалось сузить круг подозреваемых, были проведены мероприятия с участием потерпевшей, что позволило идентифицировать причастного к преступлению. Уголовное дело, возбужденное по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении одного из фигурантов, было выведено в отдельное производство и направлено в суд, по итогам рассмотрения которого был вынесен обвинительный приговор. Недавно в результате дальнейшей кропотливой работы удалось установить личность второго подозреваемого. Это мужчина 1986 года рождения. Ключевую роль в этом сыграла проведенная ДНК-экспертиза. Кроме того, сотрудники полиции установили личность третьего соучастника преступления. Стало известно, что он скончался. Оперативники отделения по борьбе с IT-преступлениями Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии в отношении трех граждан выявили дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Ранее сообщалось, 25-летний безработный житель Дагестана стал инициатором и организатором преступной схемы, в которую он вовлек двух знакомых из Карачаева-Черкесии в возрасте 20 и 26 лет. Начиная с сентября прошлого года, группа искала людей, готовых продать оформленные на их имя банковские карты с доступом к счетам. Один из участников получал у продавцов пин-коды и паспортные данные, которые затем передавал своему сообщнику. Тот активировал дистанционное банковское обслуживание, используя чужой номер телефона. Полученные данные для удаленного доступа передавались главарю группы и впоследствии применялись неизвестными лицами в противоправных целях. На днях были задокументированы еще два аналогичных преступления, возбуждены уголовные дела. В Черкесске четверых подростков доставили в полицию за нарушение общественного порядка. 14 июня четверо юношей в возрасте от 12 до 14 лет из хулиганских побуждений подложили зажженную петарду в бетонную мусорную урну возле дома номер 62 по проспекту Ленина в Черкесске. По кадрам камер видеонаблюдения личности нарушителей были оперативно установлены. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В минувшие выходные для членов семей сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, получивших военную травму, была организована поездка в Кисловодский государственный цирк на новую программу «Итальянский цирк. Слоны и тигры». Для более чем 30 детей в возрасте от 5 до 14 лет этот день стал настоящим праздником. Они посмотрели красочную цирковую программу, был организован комплексный обед и прогулка по курорту. Информация предоставлена Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Ай...

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: Кибер-Де, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Открытие новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкалы состоится до конца текущего года. Готовность объекта длиной 3 километра 200 метров составляет 98%. Уже завершено устройство бетонного покрытия, близкие к завершению участки рулежных дорожек, водосточно-дренажная сеть и монтаж светосигнального оборудования. Общая степень готовности главных воздушных ворот региона в рамках реконструкции составляет около 70%. Полное завершение всех работ намечено на первое полугодие 2027 года. Ингушетия. А в рамках летней оздоровительной кампании Ингушетия примет на отдых и оздоровление 125 детей из Запорожской области, а также Брянской и Липецкой областей. Для ребят подготовлены программы, включающие спортивные, образовательные, культурные и патриотические мероприятия. Во время пребывания в республике дети познакомятся с историей, культурой и традициями Ингушетии, посетят экскурсии и примут участие в различных развивающих проектах. Организация отдыха будет осуществляться с соблюдением всех требований безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Кабардино-Балкария. В парке мира культуры и отдыха города Баксана началось строительство левады – искусственного пастбища для лошадей кабардинской породы. Территория займет чуть больше 0,3 гектаров. На ней разместят денники для комфортного содержания животных и специальную огороженную площадку для их выгула. Одна из старейших аборигенных пород верхового упряжного типа. Она заслужила мировое признание и вошла во все справочники по коневодству. Карачаево-Черкесия. С 9 по 12 июля в районе Кисловодск, предгорный муниципальный округ Ставрополье и Малокарачаевский район Карачаево-Черкесии, включая плато Бермамыт, пройдет всероссийское комбинированное спортивно-туристическое мероприятие «Приключенческая гонка КМВ-2026». Участникам предложены маршруты по трекингу, горному велосипеду, спортивному ориентированию, плаванию, сплаву и техническим горным этапам. Дистанции ПРО 210 километров, набор высоты 4500 метров, до 40 часов прохождения лайт 64 километра, до 14 часов вело 120 километров, до 12 часов. Заявки принимаются до 1 июля. Северная Осетия. Во Владикавказе в рамках федерального проекта «Старшее поколение нацпроекта «Семья» строится новый республиканский дом-интернат для пожилых людей-инвалидов. На объекте уже завершается отделка, устанавливаются стеклянные конструкции, монтируются инженерные сети и возводятся перегородки. Затем специалисты приступят к благоустройству и озеленению территории. Ставропольский край. В Ставропольском крае на поддержку производства плодово-ягодной продукции в 2026 году направят почти 500 миллионов рублей. В частности, осенью планируется заложить еще 122 гектара новых садов и 137 гектаров питомников. Сегодня в регионе во всех категориях хозяйств насчитывается 12 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений. Край выращивает яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, орехоплодные культуры и многое другое. Чечня. На всесезонном курорте Ведучи в Чечне завершен самый сложный этап строительства новой канатной дороги. Три гигантские опоры по разные стороны ущелья связали первым канатом. Работы были выполнены с помощью вертолета. Одна опора стоит на южном склоне ущелья, две на северном. Пролет между ними достигает почти 3 километра, а расстояние до земли 414 метров. Следующим этапом будет протяжка более мощных канатов, а затем и установка 18 больших 32-местных кабин. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: и 5.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
3: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Карачаевске 17.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. 10 социально значимых проектов реализуют Карачаево-Черкесии в текущем году в рамках инициативного бюджетирования. В числе одобренных инициатив – установка современной спортивной площадки в поселке Правокубанский, замена ветхих водопроводных сетей по улицам Школьной и Чехова в Инжичукуне, капитальный ремонт спортзала в селе Таллык, ремонт автомобильных дорог в хуторе Грушка. Запланировано благоустройство прилегающей территории Дома культуры в ауле Эркенхалк, строительство детской спортивной площадки в селе Пристань, благоустройство парковой зоны в поселке Майский. Замена ограждения христианского кладбища с устройством парковки перед ним в селе Важное. Также запланирована установка освещения в Нижней Море и установка детских игровых площадок в поселке Эркеншахар. Все отобранные проекты направлены на повышение качества жизни населения и комплексное развитие территорий республики. 26 июня в Карачаево-Черкесии состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» масштабного мероприятия, объединяющего соискателей, работодателей, образовательные организации и представителей органов власти. Свои предложения представят работодатели, колледжи и вузы. Особое внимание будет уделено выпускникам, студентам, гражданам, планирующим смену профессии, а также участникам специальной военной операции и членам их семей. Для них будут организованы профориентационные мероприятия, мастер-классы, тренинги по построению карьеры и развитию востребованных компетенций. Пройдут презентации образовательных программ, консультации специалистов службы занятости, встречи с представителями бизнеса и экспертами рынка труда. Ярмарка пройдет 26 июня с 10 до 19 часов во Дворце культуры Черкесска по адресу площадь Гутякулова, 2Б. 27 июня в Черкесске пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи. В этом году гостей ждут 32 тематические станции. От образования и творчества до спорта, патриотических и интерактивных площадок. В программе фестиваля мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, акция «Письмо солдату», церемония посвящения в молодость, выставка стрелкового оружия, электронный тир, фотозона, мастер-класс по работе с войлоком, аквагрим, кибертурнир, уличный пленэр, интеллектуальный квиз и веревочный парк. Также для гостей будут работать спортивные площадки, силовые развлекательные конкурсы и автомото-выставка. Отдельное внимание уделено образовательной и патриотической программе. Фестиваль стартует 27 июня в 13.00 в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата – Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. Наши земляки с триумфом вернулись с первенства и чемпионата Европы по армрестлингу в Будапеште, привезя с собой россыпь заслуженных медалей. В честь этого знаменательного события состоялась теплая встреча чемпионов с министром физической культуры и спорта республики Дмитрием Тенц. Министр лично поздравил спортсменов, отметив их волю к победе, и обсудил с ними и руководителем Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии планы по развитию всесторонней поддержки армрестлинга в регионе. Две медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал Арафат Мамедов, категория 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова, весовая категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чотчаев и Ислам Кушаев. Юные футболисты «Нарта» достойно представили клуб в выездных матчах, показав хорошие результаты в разных возрастных категориях. Команда «Нарт Черкесск» 2010 года рождения одержала победу над командой спортшколы «Романенко» Кисловодск со счетом 1-0. Тренер Муса Мазуков. Команда «Нарт Черкесск» 2014 года сыграла в ничью с командой «Анапа». Достойный результат на выезде и ценный игровой опыт для юных спортсменов. Команда «Нарт Черкесск» 2012 года рождения одержала победу над футбольной школой «Феномен» со счетом 1-2. Поздравляем игроков и тренера Ивана Реснянского с яркой победой. Распоряжением министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесской республики Роберт Шакманович Алботов назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Нарт». Роберт Алботов – выпускник системы «Нарта». Ранее он занимал должность президента клуба, а также имеет большой опыт управленческой работы. С 8 по 15 июня в городе Раменское Московской области прошел финал всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд девушек 2011-2012 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды со всей России. Карачаево-Черкесию представила команда «Абанпара» из школы Ауленджи Чукун под руководством Ануара Цекова. Это команда-победитель республиканского этапа соревнований «Серебряный мяч». По итогам всероссийских соревнований команда Инжичукунской средней школы показала достойный результат и заняла 5-е место. Кроме того, участницы команды были удостоены индивидуальных наград. Малика Урчукова стала лучшей принимающей турнира, а Динара Цекова – самым ценным игроком турнира. Поздравляем волейболисток с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов и новых побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
2: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24, пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: В Домбае 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый эко-маршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24, пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 95.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Карачаевске 8 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24. Пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке-шай, сваренный из кирпичного чая шабар-шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык-шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: Учкекене, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Открытие новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкалы состоится до конца текущего года. Готовность объекта длиной 3 километра 200 метров составляет 98%. Уже завершено устройство бетонного покрытия, близкие к завершению участки рулежных дорожек, водосточно-дренажная сеть и монтаж светосигнального оборудования. Общая степень готовности главных воздушных ворот региона в рамках реконструкции составляет около 70%. Полное завершение всех работ намечено на первое полугодие 2027 года. Ингушетия. А в рамках летней оздоровительной кампании Ингушетия примет на отдых и оздоровление 125 детей из Запорожской области, а также Брянской и Липецкой областей. Для ребят подготовлены программы, включающие спортивные, образовательные, культурные и патриотические мероприятия. Во время пребывания в республике дети познакомятся с историей, культурой и традициями Ингушетии, посетят экскурсии и примут участие в различных развивающих проектах. Организация отдыха будет осуществляться с соблюдением всех требований безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Кабардино-Балкария. В парке мира культуры и отдыха города Баксана началось строительство левады – искусственного пастбища для лошадей кабардинской породы. Территория займет чуть больше 0,3 гектаров. На ней разместят денники для комфортного содержания животных и специальную огороженную площадку для их выгула. Одна из старейших аборигенных пород верхово-упряжного типа. Она заслужила мировое признание и вошла во все справочники по коневодству. Карачаево-Черкесия. С 9 по 12 июля в районе Кисловодск, предгорный муниципальный округ Ставрополье и Малокарачаевский район Карачаево-Черкесии, включая плато Бермамыт, пройдет всероссийское комбинированное спортивно-туристическое мероприятие «Приключенческая гонка КМВ-2026». Участникам предложены маршруты по трекингу, горному велосипеду, спортивному ориентированию, плаванию, сплаву и техническим горным этапам. Дистанции ПРО 210 километров, набор высоты 4500 метров, до 40 часов прохождения лайт 64 километра, до 14 часов вело 120 километров, до 12 часов. Заявки принимаются до 1 июля. Северная Осетия. Во Владикавказе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» строится новый республиканский дом-интернат для пожилых людей-инвалидов. На объекте уже завершается отделка, устанавливаются стеклянные конструкции, монтируются инженерные сети и возводятся перегородки. Затем специалисты приступят к благоустройству и озеленению территории. Ставропольский край. В Ставропольском крае на поддержку производства плодово-ягодной продукции в 2026 году направят почти 500 миллионов рублей. В частности, осенью планируется заложить еще 122 гектара новых садов и 137 гектаров питомников. Сегодня в регионе во всех категориях хозяйств насчитывается 12 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений. В крае выращивают яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, орехоплодные культуры и многое другое. Чечня. На всесезонном курорте Ведучи в Чечне завершен самый сложный этап строительства новой канатной дороги. Три гигантские опоры по разные стороны ущелья связали первым канатом. Работы были выполнены с помощью вертолета. Одна опора стоит на южном склоне ущелья, две на северном. Пролет между ними достигает почти 3 километра, а расстояние до земли 414 метров. Следующим этапом будет протяжка более мощных канатов, а затем и установка 18 больших 32-местных кабин. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24. Пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкеске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Теберде, 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый эко-маршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: хочу тебя.
1: Значит так, жених согласен, родственники тоже, а вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: меньше.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Закрой!

0: в Карачаевске 3:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон.